0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня в католической церкви 12-е воскресенье обычного времени. Иисус призывает своих учеников открыто и без страха провозглашать Его учение, не боясь преследований, не боясь непринятия. Иисус напоминает ученикам об их ценности в глазах Бога, напоминает о том, что даже волосы на их голове сосчитаны. Иисус также предупреждает своих последователей, что следовать за Ним будет нелегко, что они могут столкнуться с противостоянием и даже смертью, но если они признают Его перед другими, то Он признает их перед Отцом Небесным. Сестры, братья, в наши трудные времена Иисус призывает всех и каждого быть мужественными и ничего не бояться. Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Это яркие слова призыва ко всем, кто находится сегодня при власти. Ничего нет тайного, что не сделалось бы явным. И не бойтесь тех, кто убивает тело, но не может убить душу. И еще об одном важном условии. Как Иисус нес крест, так и каждый христианин должен нести свой личный крест. Если Иисус, наш Учитель, должен был страдать, то мы, Его ученики, не можем избежать страданий. Никто не может разделить плоды победы, если перед этим он или она отказались участвовать в борьбе, которая привела к этой победе. Страдать за Христа значит участвовать в Его подвиге. Но давайте не будем слишком уж все упрощать, ведь ни для кого не секрет, что иногда становится трудно быть христианином. Вот тогда-то и приходит спасительная мысль. «Я странник в этом мире, идущий по пути, по которому ступали ноги самого Иисуса Христа, и быть последователем в страданиях значит черпать силы в Его исполненном милосердия взгляде. Желание жить в соответствии с призывом Господа Иисуса означает встретить с благоразумием и простотой любую опасность и даже гонение, потому что ученик не превосходит своего учителя, и слуга не превосходит своего господина. Приобщившись к учителю, ученики уже не одни возвещают Царство Небесное, но сам Иисус Христос действует через них. «Принимающий вас принимает меня, а принимающий меня принимает пославшего меня». И напоследок мы видим, как Иисус Христос накормил голодных, которым Он дал все необходимое для утоления голода. «Господи, Ты однажды обещал сделать нас причастниками Твоей трапезы. Пусть эта надежда поможет нам преодолевать жизненные трудности и способствовать нашему служению братьям и сестрам, в которых мы должны видеть Иисуса Христа, нашего Господа. И да будет так».
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Миссионерство и помощь мигрантам были в центре пастырского визита папы Льва XIV в Сант-Анджело-Лодиджано, где родилась небесная покровительница мигрантов и первая американская святая Франциска Кабрини. Краткая поездка началась с Пави, затем Святейший Отец отправился в родной город итало-американской подвижницы и помолился в базилике святых Антония Великого и Франциски Кабрини. В этом храме покоится частица ее мощи.

Существует предание, что 15 июля 1850 года над Сант-Анджело пролетала стая белых голубей, редко показывающихся на севере Италии. Один из жителей деревни, Агустино Кабрини, попытался спугнуть стаю. Ему это не удалось, однако он поймал одну птицу и принес ее в дом, где в тот же день у его жены Стеллы родился 13-й ребенок, девочка. Это и была будущая святая Франческа Кабрини. Девочка была слабой и болезненной, но мать ее выходила и воспитала в духе глубокой веры и любви к церкви. Несмотря на то, что девочка не покидала свою родную деревню, она с юных лет почувствовала миссионерское призвание. Франческа строила игрушечные кораблики, украшала их цветами и пускала по ручью, чтобы они плыли в далекие края, как сама она говорила, и несли туда Христа. Окончив епархиальную школу, девушка поступила в училище и получила диплом преподавателя. Франческу назначили учительницей в епархиальную школу местечка Видардо. Первые годы оказались для нее нелегкими. Она никак не могла привыкнуть к своей профессии, по-прежнему мечтая стать миссионеркой. Ухаживая за больными, она заразилась оспой, выздоровев, не оправилась полностью и стала еще слабее физически. Казалось, что с мечтами о миссионерской жизни можно было распрощаться навсегда. В 1874 году духовный отец Франческе предложил ей работу в приюте Святого Провидения в городе Кодоньо. Франческа провела там 6 лет. Она решила полностью посвятить себя Богу, служению ближним и приняла постриг в обители Святого Провидения. Позднее духовный наставник посоветовал Франческе основать первую в Италии женскую миссионерскую общину. Франческа Кабрини с энтузиазмом принялась за новое дело. Орден, названный ею «Сестры-миссионерки Святейшего Сердца Иисуса», был одобрен местным епископом. Франческа принесла монашеские обеты в новой общине и добавила к своему имени Саверио в честь известного иезуита-миссионера святого Франциска Ксаверия, просветителя Индии и Японии. Это имя она выбрала не случайно. Именно Дальний Восток представлялся ей полем для новой миссии. В 1887 году мать Кабрини отправилась в Рим, чтобы представить на одобрение римской курии устав общины Святейшего Сердца. На частной аудиенции у папы Льва XIII она рассказала ему о своей мечте поехать на Дальний Восток. Лев XIII, блестящий ученый и великий дипломат, автор первой социальной энциклики «Rerum Novarum», был хорошо осведомлен о выдающихся качествах стоявшей перед ним монахини. Он ответил ей: «Дочь моя, ехать нужно, но не на Восток, а на Запад». Этот факт из жития святой, показавший, какие обильные плоды может принести церковное послушание, отображен на своде приходской базилики святого Ангела в Сант-Анджело-Лодиджано. Сначала Кабрини была ошеломлена, рушились ее мечты и планы, но послушание она ставила превыше всего. И вот в марте 1889 года мать Франческа Саверио вместе с группой монахинь отправилась в Соединенные Штаты Америки. Там она сумела быстро наладить не только духовную, но и материальную жизнь своих соотечественников. Она основала школы, интернаты, приюты и больницы, распространив свою деятельность на несколько штатов и даже на латиноамериканские страны. Средства на строительство этих благотворительных центров она добывала буквально хождением по мукам, собирая пожертвования в разных городах и странах. Физически слабая и духовно смиренная, она совершала самые настоящие чудеса при помощи молитвы, веры и всецелого упования на божественное провидение. Невозможно было противостоять ее настойчивым просьбам о милостыне. Многие окаменелые сердца таинственно смягчались, неожиданно уступая ее мольбам. Святая Франциска Кабрини часто повторяла: «На небе вечность, на небе мы отдохнем, но на земле мы должны всегда работать, работать без устали».

0: сегодняшнее 12-е воскресенье рядового времени литургия церкви предлагает отрывок из главы 10 Евангелия от Матфея, стихи с 26 по 33. Господь предупреждает своих учеников об испытаниях и гонениях, которые выпадут на их участь. Во всем этом послании центральное место занимает увещание, чего должны бояться ученики, а чего не должны. Прослушаем это евангельское чтение. «В то время Иисус сказал апостолам Своим, «Не бойтесь людей, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за оссарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным». Итак, в начале речи Господь напоминает, что ученик не выше учителя и слуга не выше господина своего, давая понять своим ученикам, что если его преследуют и ненавидят, то такую же участь должны ожидать и они. Однако Господь сразу ободряет испуганных учеников, говоря им: «Не бойтесь». В самом деле, они не должны бояться по двум основным причинам, ибо все тайное и сокровенное разоблачится и будет узнано, и наряду с этим ничего не может произойти без воли Отца Небесного, любящего каждого человека. Далее Иисус предупреждает своих учеников о главной опасности, заключающейся в погибели души. Господь говорит, что не следует бояться страданий за верность Богу и Его заповедям, но следует бояться утраты общения с Господом, то есть потери подлинной жизни, ибо если наше тело смертное и возвратится в прах земной, то душа наша создана не для небытия, а для вечной жизни, возможной только в Боге. Итак, гиенна – это вечное мучение души, оторвавшийся от любви Божией, которая есть сама жизнь. Если Господь имеет всякую власть как над жизнью, так и над смертью, то Он предпочитает не пользоваться своей прерогативой и провозглашает: «Милости хочу, а не жертвы». Этим самым Бог открывает нам свое великое милосердие и свою отцовскую любовь, утверждая, что Он печется о каждом своем чаде. В заключение своего слова Иисус прибегает еще к двум важным и тесно связанным между собой понятиям – исповедание и отречение. «Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным». Здесь следует усмотреть не намерение Господа наказать, отплатить тем же отрекающимся от Него, а лишь логичные последствия выбора человека, свободу которого Бог уважает и не хочет нарушать. В силу своей совершенной природы Бог не хочет и не может заставить человека полюбить Его, но Он всегда готов принять покаяние согрешившего против Него и изгладить его вину, подобно отцу блудного сына. В словах Господа можно также увидеть тесную связь между свидетельством ученика перед людьми и свидетельством Иисуса перед Небесным Отцом. Иисус Христос не только посредник между Отцом и человеком, но и горячий ходатай за Него перед Всевышним. Богочеловек Иисус навсегда пребудет солидарным с человечеством, природу которого Он воспринял при Своем воплощении и искупил Своей крестной жертвой. Итак, исповедание веры неразрывно связано с идеалом христианской жизни. Здесь речь идет не об исповедании того, что мы считаем верным или что нам по душе и соответствует нашей личной духовности. Господь ясно говорит, что здесь речь идет о нашем свидетельстве о Нем самом, а не о той или иной принятой нами истине, даже если и уважительной, но всегда частичной и ограниченной. Подлинное христианское свидетельство претворяет в жизнь различные аспекты личности Господа Иисуса Христа. И если за это свидетель Христов будет гоним, то он должен всегда помнить, что Господь назвал его блаженным. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Такой призыв может действительно смутить и устрашить кого-либо. Но Христос утверждает, что вера в Него и в Его Слово несовместима с боязнью и трусостью. Всякий, берущийся за дело и оглядывающийся назад, неблагонадежен для Царства Небесного. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Христианин призван быть свидетелем Господа, который есть полнота жизни. Господь есть сама жизнь. Такое свидетельство не признает компромиссов и каких-либо сделок с миром сим, ибо только так оно обретает свою силу и становится действительно убедительным. В связи с этим Иисус предупредил своих учеников, что после Него придут многие лжепророки и лжеучители, стремящиеся соблазнить людей. Господь призвал нас не верить им и не следовать за ними. Только Христос, то есть сама истина, делает нас воистину свободными, а ради такой подлинной свободы стоит отдать свою жизнь, следуя за Христом, отдавшим свою жизнь, чтобы освободить нас от рабства греха и смерти. Итак, не будем питать тщетных иллюзий. Церковь будет гонима до конца времен, до конца страшной духовной борьбы, происходящей в мире. Но не будем страшиться, ибо Христос победил мир, даже если он задавался тревожным вопросом, найдет ли он еще веру на земле в день своего второго пришествия. Каждый верующий во Христа призван совершать свое дело честно и смиренно, как верный служитель, не воображающий себя героем. Господу важны не наши достижения, а усилия и старания, прилагаемые нами в исполнении нашей задачи. Все остальное совершит Он Сам.
1: Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Vatican News на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Vatican News. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня в католической церкви 12-е воскресенье обычного времени. Иисус призывает своих учеников открыто и без страха провозглашать Его учение, не боясь преследований, не боясь непринятия. Иисус напоминает ученикам об их ценности в глазах Бога, напоминает о том, что даже волосы на их голове сосчитаны. Иисус также предупреждает своих последователей, что следовать за Ним будет нелегко, что они могут столкнуться с противостоянием и даже смертью, но если они признают Его перед другими, то Он признает их перед Отцом Небесным. Сестры и братья, в наши трудные времена Иисус призывает всех и каждого быть мужественными и ничтожными.

0: ничего не бояться, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, нет ничего тайного, что не сделалось бы явным». Это яркие слова призыва ко всем, кто находится сегодня при власти. Ничего нет тайного, что не сделалось бы явным. И не бойтесь тех, кто убивает тело, но не может убить душу. И еще об одном важном условии. Как Иисус нес крест, так и каждый христианин должен нести свой личный крест. Если Иисус, наш Учитель, должен был страдать, то мы, Его ученики, не можем избежать страданий. Никто не может разделить плоды победы, если перед этим он или она отказались участвовать в борьбе, которая привела к этой победе. Страдать за Христа значит участвовать в Его подвиге. Но давайте не будем слишком уж все упрощать, ведь ни для кого не секрет, что иногда становится трудно быть христианином. Вот тогда-то и приходит спасительная мысль. «Я странник в этом мире, идущий по пути, по которому ступали ноги самого Иисуса Христа, и быть последователем в страданиях значит черпать силы в Его исполненном милосердия взгляде». Желание жить в соответствии с призывом Господа Иисуса означает встретить с благоразумием и простотой любую опасность и даже гонение, потому что ученик не превосходит своего учителя, и слуга не превосходит своего господина. Приобщившись к учителю, ученики уже не одни возвещают Царство Небесное, но сам Иисус Христос действует через них. «Принимающий вас принимает меня, а принимающий меня принимает пославшего меня». И напоследок мы видим, как Иисус Христос накормил голодных, которым Он дал все необходимое для утоления голода. «Господи, Ты однажды обещал сделать нас причастниками Твоей трапезы. Пусть эта надежда поможет нам преодолевать жизненные трудности и способствовать нашему служению братьям и сестрам, в которых мы должны видеть Иисуса Христа, нашего Господа». И да будет так.
1: Новости из Ватикана по-русски. Миссионерство и помощь мигрантам были в центре пастырского визита папы Льва XIV в Сант-Анджело-Лодиджано, где родилась небесная покровительница мигрантов и первая американская святая Франциска Кабрини. Краткая поездка началась с Пави, затем Святейший Отец отправился в родной город итало-американской подвижницы и помолился в базилике святых Антония Великого и Франциски Кабрини. В этом храме покоится частица

Существует предание, что 15 июля 1850 года над Сант-Анджело пролетала стая белых голубей, редко показывающихся на севере Италии. Один из жителей деревни, Агустино Кабрини, попытался спугнуть стаю. Ему это не удалось, однако он поймал одну птицу и принес ее в дом, где в тот же день у его жены Стеллы родился 13-й ребенок, девочка. Это и была будущая святая Франческа Кабрини. Девочка была слабой и болезненной, но мать ее выходила и воспитала в духе глубокой веры и любви к церкви. Несмотря на то, что девочка не покидала свою родную деревню, она с юных лет почувствовала миссионерское призвание. Франческа строила игрушечные кораблики, украшала их цветами и пускала по ручью, чтобы они плыли в далекие края, как сама она говорила, и несли туда Христа. Окончив епархиальную школу, девушка поступила в училище и получила диплом преподавателя. Франческу назначили учительницей в епархиальную школу местечка Видардо. Первые годы оказались для нее нелегкими. Она никак не могла привыкнуть к своей профессии, по-прежнему мечтая стать миссионеркой. Ухаживая за больными, она заразилась оспой, выздоровев, не оправилась полностью и стала еще слабее физически. Казалось, что с мечтами о миссионерской жизни можно было распрощаться навсегда. В 1874 году духовный отец Франческе предложил ей работу в приюте Святого Провидения в городе Кодоньо. Франческа провела там 6 лет. Она решила полностью посвятить себя Богу и служению ближним и приняла постриг в обители Святого Провидения. Позднее духовный наставник посоветовал Франческе основать первую в Италии женскую миссионерскую общину. Франческа Кабрини с энтузиазмом принялась за новое дело. Орден, названный ею «Сестры-миссионерки Святейшего Сердца Иисуса», был одобрен местным епископом. Франческа принесла монашеские обеты в новой общине и добавила к своему имени Саверио в честь известного иезуита-миссионера святого Франциска Ксаверия, просветителя Индии и Японии. Это имя она выбрала не случайно. Именно Дальний Восток представлялся ей полем для новой миссии. В 1887 году мать Кабрини отправилась в Рим, чтобы представить на одобрение римской курии устав общины Святейшего Сердца. На частной аудиенции у папы Льва XIII она рассказала ему о своей мечте поехать на Дальний Восток. Лев XIII, блестящий ученый и великий дипломат, автор первой социальной энциклики «Rerum Novarum», был хорошо осведомлен о выдающихся качествах стоявшей перед ним монахини. Он ответил ей: «Дочь моя, ехать нужно, но не на восток, а на запад». Этот факт из жития святой, показавший, какие обильные плоды может принести церковное послушание, отображен на своде приходской базилики святого Ангела в Сант-Анджело-Лодиджано. Сначала Кабрини была ошеломлена, рушились ее мечты и планы, но послушание она ставила превыше всего. И вот в марте 1889 года мать Франческа Саверио вместе с группой монахинь отправилась в Соединенные Штаты Америки. Там она сумела быстро наладить не только духовную, но и материальную жизнь своих соотечественников. Она основала школы, интернаты, приюты и больницы, распространив свою деятельность на несколько штатов и даже на латиноамериканские страны. Средства на строительство этих благотворительных центров она добывала буквально хождением по мукам, собирая пожертвования в разных городах и странах. Физически слабая и духовно смиренная, она совершала самые настоящие чудеса при помощи молитвы, веры и всецелого упования на божественное провидение. Невозможно было противостоять ее настойчивым просьбам о милостыне. Многие окаменелые сердца таинственно смягчались, неожиданно уступая ее мольбам. Святая Франциска Кабрини часто повторяла: «На небе вечность, на небе мы отдохнем, но на земле мы должны всегда работать, работать без устали».

0: В сегодняшнее 12-е воскресенье рядового времени литургия Церкви предлагает отрывок из главы 10 Евангелия от Матфея, стихи с 26 по 33. Господь предупреждает своих учеников об испытаниях и гонениях, которые выпадут на их участь. Во всем этом послании центральное место занимает увещание, чего должны бояться ученики, а чего не должны. Прослушаем это евангельское чтение. «В то время Иисус сказал апостолам Своим, «Не бойтесь людей, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим небесным». Итак, в начале речи Господь напоминает, что ученик не выше учителя и слуга не выше господина своего, давая понять своим ученикам, что если его преследуют и ненавидят, то такую же участь должны ожидать и они. Однако Господь сразу ободряет испуганных учеников, говоря им «не бойтесь». В самом деле, они не должны бояться по двум основным причинам, ибо все тайное и сокровенное разоблачится и будет узнано, и наряду с этим ничего не может произойти без воли Отца Небесного, любящего каждого человека. Далее Иисус предупреждает своих учеников о главной опасности, заключающейся в погибели души. Господь говорит, что не следует бояться страданий за верность Богу и Его заповедям, но следует бояться утраты общения с Господом, то есть потери подлинной жизни, ибо если наше тело смертное и возвратится в прах земной, то душа наша создана не для небытия, а для вечной жизни, возможной только в Боге. Итак, гиенна – это вечное мучение души, оторвавшийся от любви Божией, которая есть сама жизнь. Если Господь имеет всякую власть как над жизнью, так и над смертью, то Он предпочитает не пользоваться своей прерогативой и провозглашает «милости хочу, а не жертвы». Этим самым Бог открывает нам свое великое милосердие и свою отцовскую любовь, утверждая, что Он печется о каждом своем чаде. В заключение своего слова Иисус прибегает еще к двум важным и тесно связанным между собой понятиям – исповедание и отречение. «Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим небесным». Здесь следует усмотреть не намерение Господа наказать, отплатить тем же отрекающимся от Него, а лишь логичные последствия выбора человека, свободу которого Бог уважает и не хочет нарушать. В силу своей совершенной природы Бог не хочет и не может заставить человека полюбить Его, но Он всегда готов принять покаяние согрешившего против Него и изгладить его вину, подобно отцу блудного сына. В словах Господа можно также увидеть тесную связь между свидетельством ученика перед людьми и свидетельством Иисуса перед Небесным Отцом. Иисус Христос не только посредник между Отцом и человеком, но и горячий ходатай за Него перед Всевышним. Богочеловек Иисус навсегда пребудет солидарным с человечеством, природу которого Он воспринял при Своем воплощении и искупил Своей крестной жертвой. Итак, исповедание веры неразрывно связано с идеалом христианской жизни. Здесь речь идет не об исповедании того, что мы считаем верным или что нам по душе и соответствует нашей личной духовности. Господь ясно говорит, что здесь речь идет о нашем свидетельстве о Нем самом, а не о той или иной принятой нами истине, даже если и уважительной, но всегда частичной и ограниченной. Подлинное христианское свидетельство претворяет в жизнь различные аспекты личности Господа Иисуса Христа. И если за это свидетель Христов будет гоним, то он должен всегда помнить, что Господь назвал его блаженным. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески несправедливо злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Такой призыв может действительно смутить и устрашить кого-либо. Но Христос утверждает, что вера в Него и в Его Слово несовместима с боязнью и трусостью. Всякий, берущийся за дело и оглядывающийся назад, неблагонадежен для Царства Небесного. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот недостоин Меня. Христианин призван быть свидетелем Господа, который есть полнота жизни. Господь есть сама жизнь. Такое свидетельство не признает компромиссов и каких-либо сделок с миром сим, ибо только так оно обретает свою силу и становится действительно убедительным. В связи с этим Иисус предупредил своих учеников, что после Него придут многие лжепророки и лжеучители, стремящиеся соблазнить людей. Господь призвал нас не верить им и не следовать за ними. Только Христос, то есть сама истина, делает нас воистину свободными, а ради такой подлинной свободы стоит отдать свою жизнь, следуя за Христом, отдавшим свою жизнь, чтобы освободить нас от рабства греха и смерти. Итак, не будем питать тщетных иллюзий. Церковь будет гонима до конца времен, до конца страшной духовной борьбы, происходящей в мире. Но не будем страшиться, ибо Христос победил мир, даже если он задавался тревожным вопросом, найдет ли он еще веру на земле в день своего второго пришествия. Каждый верующий во Христа призван совершать свое дело честно и смиренно, как верный служитель, не воображающий себя героем. Господу важны не наши достижения, а усилия и старания, прилагаемые нами в исполнении нашей задачи. Все остальное совершит Он Сам.
1: Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Vatican News на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Vatican News. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Сегодня, 22 июня, католическая церковь чтит память трех великих святых прошлых веков, а также вспоминает подвиг священника, подвергшегося гонениям в XX веке. Вспоминаем святого Томаса Мора, знаменитого английского гуманиста, писателя, автора «Утопии». Он отказался признать короля Генриха VIII главой церкви в Англии и принял мученическую смерть в 1535 году. Чтим также память святого Иоанна Фишера, епископа Рочестерского. Он был казнен в том же 1535 году за верность папе Римскому и отказ одобрить развод Генриха VIII с Екатериной Арагонской. Вспоминаем также святого Павлина Ноланского, милосердного епископа V века, выдающегося христианского поэта, который по преданию раздал все свое имущество беднякам и даже добровольно ушел в рабство, чтобы выкупить сына бедной вдовы. Сегодня также день памяти священника Игнатия Мицкевича, подвергшегося жестоким гонениям за веру. В июне 1919 года он был арестован большевиками, приговорен к смертной казни, однако был чудом освобожден войсками Деникина. Пройдя через тяжелые испытания, скончался 22 июня 1935 года в Польше. «Господи, внемли голосу невинно убиенных».
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Двадцатого июня папа Лев XIV совершил пастырский визит в Павию и Сант'Анджело-Ладиджано. В Павийской базилике Сан-Пьетро-Ин-Чель-Доро, где покоятся мощи святого Августина, папа Лев XIV возглавил литургию слова и призвал верующих Ломбардии не поддаваться унынию перед вызовами секуляризованного мира, но смотреть на реальность глазами веры. Святейший Отец с благодарностью отметил живую многовековую традицию поместной церкви, которая неизменно присутствует в жизни города, внимательно всматриваясь в знаки времени и не теряя мужества перед трудностями передачи веры. Христианам необходим взгляд, замечающий провиденциальную десницу Божью даже среди испытаний и надежду там, где человеческий взор замечает лишь препятствия. Взгляд с верой способен распознать свет, который Святой Дух всегда излучает среди тьмы, напомнил епископ Рима, цитируя апостольское обращение Папы Франциска «Евангелии Гаудиум». Комментируя литургическое чтение, где апостол Петр называет учеников Господа «живыми камнями», папа подчеркнул, что единственным краеугольным камнем церковного пути, пастырской деятельности и благовестия остается Христос. Именно возвращение к главному помогает избежать рассеянности в многочисленных делах и сохранять единство в общем служении. Епископ Рима призвал священников и монашествующих вновь находить центр своего призвания во взаимоотношениях с Господом. Говоря о кризисе религиозной практики в современном обществе, Святейший Отец отметил важность нового миссионерского импульса. Церковь призвана сопровождать людей на пути открытия веры и возвращения к ней, предлагая радостную и освобождающую весть о Христе. Особое место в проповеди Папы занял образ святого Августина. Его путь обращения и учение о первенстве внутреннего человека особенно злободневны для современного мира, в котором многие испытывают усталость от внешней суеты и ищут подлинный смысл жизни. Особое внимание заслуживает стремление к организации сетей небольших общин, которые собираются в домах вокруг Евангелия, открытых для служения приходу. Внимание к Слову Божьему порождает духовную силу, стимулирует свидетельство в повседневной жизни, в том числе через движение и ассоциации.

эмоции и побуждает быть ближе к бедным. Лев XIV подчеркнул важность университетского душепопечения и диалога с культурой. Он призвал церковь в Павии пребывать среди людей, выслушивать и сопровождать семьи, молодежь, студентов и тех, кто оказался далек от церковной жизни, соединяя традиционный путь приходов с новыми евангелизационными начинаниями.

После литургии слова в Павийской базилике Лев XIV прибыл на площадь Домо, где его встретили дети с цветами и представители местной южноамериканской общины. В кафедральном соборе папа поклонился пресвятым дарам у алтаря святого Сира, первого епископа и небесного покровителя Павии, а затем на площади Виттория встретился с горожанами, представителями властей и общественных объединений. Размышляя о богатом наследии древнего города, святейший отец призвал павийцев бережно хранить не только красоту памятников, но прежде всего человеческие связи, из которых рождается подлинная община. Епископ Рима отметил, что город является одновременно даром, полученным от прежних поколений, и ответственностью для современников. Школы, университет, больницы, приходские центры и другие общественные пространства свидетельствуют о культуре, в центре которой стоит достоинство человека и забота о ближнем. Папа уделил особое внимание понятию гражданской ответственности, призвав задуматься, что укрепляет, а что разрушает общественные связи. Он предостерег от равнодушия и гражданской неграмотности и призвал жителей заново почувствовать свою причастность к судьбе родного города. Сегодня я призываю каждого повторить про себя: «Мне не безразличен наш город, мне не безразлично здоровье ближнего, красота места, где я живу, качество жизни там, где я работаю и провожу свободное время». Обращаясь к богатой университетской традиции Павии, Лев XIV подчеркнул, что подлинная культура формирует личность человека, и научное знание должно всегда оставаться служением человеческой личности. В этом контексте он напомнил о святом Августине, чья неустанная жажда истины являет глубокую связь между верой и разумом. Папа отметил особую миссию церкви как обители веры и милосердия, открытой для каждого, особенно для бедных, одиноких и стариков. И поблагодарил многочисленных волонтеров, благодаря которым Павия богата не только материальными благами, но и добродетелями. Крест на гербе города — это гораздо больше, чем геральдический символ. Он свидетельствует, что история Павии укоренена в универсальной христианской любви. Завершая обращение, папа призвал уважать достоинство каждой человеческой жизни.

Вечером 20 июня в приходской церкви святых Антония Великого и Франчески Кабрини в Сант'Анджело-Лодиджано Лев XIV завершил однодневный пастырский визит в Ломбардию. Он помолился перед пресвятыми дарами и почтил частицу мощей святой Франчески Кабрини, покровительницы мигрантов, родившейся в этом городе. Папа напомнил, что жизнь святой Кабрини стала ответом на призыв церкви служить тем, кто оказался вдали от родины. Отказавшись от первоначального желания отправиться на Дальний Восток, по примеру святого Франциска Ксаверия, она, по наставлению папы Льва XIII, направила свою миссию к итальянским переселенцам в Америке, следуя также совету епископа Пьяченцы святого Иоанна Батисты Скалабрини. Размышляя о феномене современной миграции, епископ Рима отметил: несмотря на изменившиеся исторические обстоятельства, этот вызов по-прежнему обращен к совести христианской общины. Источником подлинного служения неизменно остается любовь сердца Христова. Тема, которой папа Франциск посвятил энциклику «Дилексит нос», а сам Лев XIV развил ее в апостольском обращении «Дилекси те». Материнское сердце Кабрини искало мигрантов повсюду – в трущобах, тюрьмах, шахтах. Вспоминая учения предшественников, папа связал миссионерское наследие итальянской святой с духовностью сердца Иисуса и служением бедным иммигрантам. Он напомнил слова самой Франчески Кабрини: «Никакой труд не будет слишком трудным, никакая земля слишком далекой, никакой человек слишком израненным для любви сердца Иисуса». Папа призвал молодежь изучать письма и дневники матери Кабрини, в которых раскрывается ее глубокая любовь к Христу и к миссии, созерцательная жизнь и удивительная апостольская энергия. В конце обращения Лев XIV пожелал поместной церкви и сестрам-миссионеркам Святейшего Сердца Иисуса беречь деятельный и щедрый дух своей великой основательницы, идти путем единства и святости в многообразии даров и служений, помогая самым нуждающимся.

0: В воскресенье 21 июня, предваряя полуденную молитву Анджелус, святейший отец Лев XIV обратился к римлянам и паломникам с напутственным словом, посвященным миссионерскому призванию христиан. Размышляя над евангельским отрывком от Матфея, папа сосредоточился на связи между внутренним безмолвием и убедительностью веры. Святейший Отец обратил особое внимание на наставление Христа, посылающего учеников на проповедь. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что слышите на ухо, проповедуйте на кровлях». Папа отметил, что Спаситель не случайно сопоставляет услышанное на ухо, то есть в сокровенной глубине сердца, с тем, что верующие призваны открыто возвещать миру. Провозглашение Евангелия – это прежде всего передача радости, личной встречи с Ним, уникальной для каждого человека. Сила апостольства, в действительности, помимо любых техник и инструментов, основывается на действии Святого Духа в нас и на подлинности нашего ответа, подчеркнул Папа. В подтверждение этой мысли Лев XIV сослался на классическое богословское наследие святого Фомы Аквинского, который определял проповедь как передачу плодов собственного созерцания «contemplata aliis tradere» – «передавать другим созерцаемое». Епископ Рима решительно опроверг стереотип о том, что глубокий духовный опыт созерцания является исключительной привилегией великих святых, монахов-затворников или отшельников. Этот путь открыт для каждого христианина, если приложить осознанные усилия среди повседневной суеты. Все мы можем делать это, стремясь среди повседневных забот сохранять моменты покоя, чтобы в безмолвии предстать перед Богом, услышать Его голос, доверить Ему свои радости и тревоги, пересмотреть вместе с Ним свою жизнь, отметил Папа. Такая духовная гигиена созидает в человеке прочную и осознанную веру, превращая христиан в убедительных и свободных апостолов. Только тогда мужчины и женщины становятся способными отражать свет Евангелия в любых жизненных ситуациях, даже там, где христианские ценности остаются непонятыми или отвергнутыми. Папа напомнил, что евангелист Матфей писал свое свидетельство для общин, живших в условиях враждебности и гонений, когда соблазн поддаться усталости или страху был чрезвычайно велик. К сожалению, эта реальность остается актуальной и в наше время для многих христиан по всему миру. Как тогда, так и сейчас оставаться верными Христу – это серьезный вызов, требующий отвечать на ненависть любовью, на высокомерие кротостью, на уныние упорством. Ссылаясь на апостольское обращение Папы Франциска «Евангелии Гаудиум», Лев XIV призвал верующих укоренять свою миссию в глубоких личных отношениях с Господом. Это дает нам силы не сдаваться и продолжать передавать всем при любых обстоятельствах Его весть надежды, любви и мира. Мир так сильно в этом нуждается, подытожил Папа. В заключение он воззвал к заступничеству Пресвятой Девы Марии, дабы каждый верующий смог стать истинным учеником-миссионером Господа на своем месте и в соответствии со своим призванием. После завершения традиционной молитвы Анджелус Святейший Отец обратился к паломникам с приветствием, затронув острые гуманитарные и международные темы. Свое выступление Папа начал с напоминания о том, что накануне отмечался Всемирный день беженцев, который в этом году совпал с важной исторической датой – 75-летием принятия Конвенции ООН о статусе беженцев. Эта конвенция родилась для защиты тех, кто подвергается преследованиям и вынужден покинуть свою землю, дом и семью. Я выражаю надежду, что дух, вдохновлявший разработку этого важного международного инструмента, и сегодня продолжит просвещать совесть лидеров наций. никто не может отворачиваться от тех, кто ищет защиты и безопасности, заявил Святейший Отец. Он призвал мировое сообщество активно принимать жертв преследований, чтобы они могли жить с достоинством в мире и смотреть в будущее с надеждой. Обращаясь к англоязычным участникам встречи, папа приветствовал членов Международного католическо-пятидесятнического диалога. Он напомнил древний богословский принцип «lex orandi, lex credendi» — «закон молитвы — это закон веры», подчеркнув, что совместные размышления над этой истиной сегодня как никогда актуальны для созидания христианского единства. Затем папа перешел на португальский язык, чтобы выразить глубокие соболезнования паломникам из Южной Америки. «Обращаясь к паломникам, прибывшим из Бразилии, я заверяю в своих молитвах о молодых людях, погибших несколько дней назад в результате дорожно-транспортного происшествия в штате Сеара». В завершение встречи епископ Рима тепло приветствовал римлян и паломников из разных стран, приехавших в Ватикан. На итальянском языке он отдельно напутствовал группу подростков, готовящихся к конфирмации, из двух приходов города Озьери на Сардинии, после чего пожелал всем собравшимся благословенного воскресения.
1: Программа русской редакции «Радио Ватикана» окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 22 июня, католическая церковь чтит память трех великих святых прошлых веков, а также вспоминает подвиг священника, подвергшегося гонениям в 20 веке. Вспоминаем святого Томаса Мора, знаменитого английского гуманиста, писателя, автора «Утопии». Он отказался признать короля Генриха VIII главой церкви в Англии и принял мученическую смерть в 1535 году. Чтим также память святого Иоанна Фишера, епископа Рочестерского. Он был казнен в том же 1535 году за верность папе Римскому и отказ одобрить развод Генриха VIII с Екатериной Арагонской. Вспоминаем также святого Павлина Ноланского, милосердного епископа V века, выдающегося христианского поэта, который по преданию раздал все свое имущество беднякам и даже добровольно ушел в рабство, чтобы выкупить сына бедной вдовы. Сегодня также день памяти священника Игнатия Мицкевича, подвергшегося жестоким гонениям за веру. В июне 1919 года он был арестован большевиками, приговорен к смертной казни, однако был чудом освобожден войсками Деникина. Пройдя через тяжелые испытания, скончался 22 июня 1935 года в Польше. «Господи, внемли голосу невинно убиенных».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцатого июня папа Лев XIV совершил пастырский визит в Павию и Сант'Анджело-Лодиджано. В Павийской базилике Сан-Пьетро-Ин-Чель-Доро, где покоятся мощи святого Августина, папа Лев XIV возглавил литургию слова и призвал верующих Ломбардии не поддаваться унынию перед вызовами секуляризованного мира, но смотреть на реальность глазами веры. Святейший Отец с благодарностью отметил живую многовековую традицию поместной церкви, которая неизменно присутствует в жизни города, внимательно всматриваясь в знаки времени и не теряя мужества перед трудностями передачи веры. Христианам необходим взгляд, замечающий провиденциальную десницу Божью даже среди испытаний и надежду там, где человеческий взор замечает лишь препятствия. Взгляд с верой способен распознать свет, который Святой Дух всегда излучает среди тьмы, напомнил епископ Рима, цитируя апостольское обращение Папы Франциска «Евангелии Гаудиум». Комментируя литургическое чтение, где апостол Петр называет учеников Господа «живыми камнями», папа подчеркнул, что единственным краеугольным камнем церковного пути, пастырской деятельности и благовестия остается Христос. Именно возвращение к главному помогает избежать рассеянности в многочисленных делах и сохранять единство в общем служении. Епископ Рима призвал священников и монашествующих вновь находить центр своего призвания во взаимоотношениях с Господом. Говоря о кризисе религиозной практики в современном обществе, Святейший Отец отметил важность нового миссионерского импульса. Церковь призвана сопровождать людей на пути открытия веры и возвращения к ней, предлагая радостную и освобождающую весть о Христе. Особое место в проповеди Папы занял образ святого Августина. Его путь обращения и учение о первенстве внутреннего человека особенно злободневны для современного мира, в котором многие испытывают усталость от внешней суеты и ищут подлинный смысл жизни. Особое внимание заслуживает стремление к организации сетей небольших общин, которые собираются в домах вокруг Евангелия, открытых для служения приходу. Внимание к Слову Божьему порождает духовную силу, стимулирует свидетельство в повседневной жизни, в том числе через движения и ассоциации, и побуждает быть ближе к бедным. Лев XIV подчеркнул важность университетского душепопечения и диалога с культурой. Он призвал церковь в Павии пребывать среди людей, выслушивать и сопровождать семьи, молодежь, студентов и тех, кто оказался далек от церковной жизни, соединяя традиционный путь приходов с новыми евангелизационными начинаниями.

После литургии слова в Павийской базилике Лев XIV прибыл на площадь Домо, где его встретили дети с цветами и представители местной южноамериканской общины. В кафедральном соборе папа поклонился пресвятым дарам у алтаря святого Сира, первого епископа и небесного покровителя Павии, а затем на площади Виттория встретился с горожанами, представителями властей и общественных объединений. Размышляя о богатом наследии древнего города, святейший отец призвал павийцев бережно хранить не только красоту памятников, но прежде всего человеческие связи, из которых рождается подлинная община. Епископ Рима отметил, что город является одновременно даром, полученным от прежних поколений, и ответственностью для современников. Школы, университет, больницы, приходские центры и другие общественные пространства свидетельствуют о культуре, в центре которой стоит достоинство человека и забота о ближнем. Папа уделил особое внимание понятию гражданской ответственности, призвав задуматься, что укрепляет, а что разрушает общественные связи. Он предостерег от равнодушия и гражданской неграмотности и призвал жителей заново почувствовать свою причастность к судьбе родного города. Сегодня я призываю каждого повторить про себя: «Мне не безразличен наш город, мне не безразлично здоровье ближнего, красота места, где я живу, качество жизни там, где я работаю и провожу свободное время». Обращаясь к богатой университетской традиции Павии, Лев XIV подчеркнул, что подлинная культура формирует личность человека, и научное знание должно всегда оставаться служением человеческой личности. В этом контексте он напомнил о святом Августине, чья неустанная жажда истины являет глубокую связь между верой и разумом. Папа отметил особую миссию церкви как обители веры и милосердия, открытой для каждого, особенно для бедных, одиноких и стариков. И поблагодарил многочисленных волонтеров, благодаря которым Павия богата не только материальными благами, но и добродетелями. Крест на гербе города – это гораздо больше, чем геральдический символ. Он свидетельствует, что история Павии укоренена в универсальной христианской любви. Завершая обращение, папа призвал уважать достоинство каждой человеческой жизни.

Вечером 20 июня в приходской церкви святых Антония Великого и Франчески Кабрини в Сант'Анджело-Лодиджано Лев XIV завершил однодневный пастырский визит в Ломбардию. Он помолился перед пресвятыми дарами и почтил частицу мощей святой Франчески Кабрини, покровительницы мигрантов, родившейся в этом городе. Папа напомнил, что жизнь святой Кабрини стала ответом на призыв церкви служить тем, кто оказался вдали от родины. Отказавшись от первоначального желания отправиться на Дальний Восток, по примеру святого Франциска Ксаверия, она, по наставлению папы Льва XIII, направила свою миссию к итальянским переселенцам в Америке, следуя также совету епископа Пьяченцы святого Иоанна Баттисты Скалабрини. Размышляя о феномене современной миграции, епископ Рима отметил: несмотря на изменившиеся исторические обстоятельства, этот вызов по-прежнему обращен к совести христианской общины. Источником подлинного служения неизменно остается любовь сердца Христова. Тема, которой Папа Франциск посвятил энциклику «Дилексит нос», а сам Лев XIV развил ее в апостольском обращении «Дилекси те». Материнское сердце Кабрини искало мигрантов повсюду – в трущобах, тюрьмах, шахтах. Вспоминая учения предшественников, папа связал миссионерское наследие итальянской святой с духовностью сердца Иисуса и служением бедным иммигрантам. Он напомнил слова самой Франчески Кабрини: «Никакой труд не будет слишком трудным, никакая земля слишком далекой, никакой человек слишком израненным для любви сердца Иисуса». Папа призвал молодежь изучать письма и дневники матери Кабрини, в которых раскрывается ее глубокая любовь к Христу и к миссии, созерцательная жизнь и удивительная апостольская энергия. В конце обращения Лев XIV пожелал поместной церкви и сестрам-миссионеркам Святейшего Сердца Иисуса беречь деятельный и щедрый дух своей великой основательницы, идти путем единства и святости в многообразии даров и служений, помогая самым нуждающимся.

Говорю вам в темноте, говорите при свете, и что слышите на ухо, проповедуйте на кровлях». Папа отметил, что Спаситель не случайно сопоставляет услышанное на ухо, то есть в сокровенной глубине сердца, с тем, что верующие призваны открыто возвещать миру. Провозглашение Евангелия – это прежде всего передача радости, личной встречи с Ним, уникальной для каждого человека. Сила апостольства, в действительности, помимо любых техник и инструментов, основывается на действии Святого Духа в нас и на подлинности нашего ответа, подчеркнул папа. В подтверждение этой мысли Лев XIV сослался на классическое богословское наследие святого Фомы Аквинского, который определял проповедь как передачу плодов собственного созерцания, «contemplata alies tradere» – передавать другим созерцаемое. Епископ Рима решительно опроверг стереотип о том, что глубокий духовный опыт созерцания является исключительной привилегией великих святых, монахов-затворников или отшельников. Этот путь открыт для каждого христианина, если приложить осознанные усилия среди повседневной суеты. Все мы можем делать это, стремясь среди повседневных забот сохранять моменты покоя, чтобы в безмолвии предстать перед Богом, услышать Его голос, доверить Ему свои радости и тревоги, пересмотреть вместе с Ним свою жизнь, отметил папа. Такая духовная гигиена созидает в человеке прочную и осознанную веру, превращая христиан в убедительных и свободных апостолов. Только тогда мужчины и женщины становятся способными отражать свет Евангелия в любых жизненных ситуациях, даже там, где христианские ценности остаются непонятыми или отвергнутыми. Папа напомнил, что евангелист Матфей писал свое свидетельство для общин, живших в условиях враждебности и гонений, когда соблазн поддаться усталости или страху был чрезвычайно велик. К сожалению, эта реальность остается актуальной и в наше время для многих христиан по всему миру. Как тогда, так и сейчас оставаться верными Христу – это серьезный вызов, требующий отвечать на ненависть любовью, на высокомерие кротостью, на уныние упорством. Ссылаясь на апостольское обращение Папы Франциска «Евангелии Гаудиум», Лев XIV призвал верующих укоренять свою миссию в глубоких личных отношениях с Господом. Это дает нам силы не сдаваться и продолжать передавать всем при любых обстоятельствах Его весть надежды, любви и мира. Мир так сильно в этом нуждается, подытожил папа. В заключение он воззвал к заступничеству Пресвятой Девы Марии, дабы каждый верующий смог стать истинным учеником-миссионером Господа на своем месте и в соответствии со своим призванием. После завершения традиционной молитвы «Анджелус» Святейший Отец обратился к паломникам с приветствием, затронув острые гуманитарные и международные темы. Свое выступление папа начал с напоминания о том, что накануне отмечался Всемирный день беженцев, который в этом году совпал с важной исторической датой – 75-летием принятия Конвенции ООН о статусе беженцев. Эта конвенция родилась для защиты тех, кто подвергается преследованиям и вынужден покинуть свою землю, дом и семью. Я выражаю надежду, что дух, вдохновлявший разработку этого важного международного инструмента, и сегодня продолжит просвещать совесть лидеров наций. Никто не может отворачиваться от тех, кто ищет защиты и безопасности, заявил Святейший Отец. Он призвал мировое сообщество активно принимать жертв преследований, чтобы они могли жить с достоинством в мире и смотреть в будущее с надеждой. Обращаясь к англоязычным участникам встречи, папа приветствовал членов Международного католическо-пятидесятнического диалога.
Он напомнил древний богословский принцип «lex orandi, lex credendi».

0: Дэнди, закон молитвы – это закон веры. Подчеркнув, что совместные размышления над этой истиной сегодня как никогда актуальны для созидания христианского единства. Затем папа перешел на португальский язык, чтобы выразить глубокие соболезнования паломникам из Южной Америки. Обращаясь к паломникам, прибывшим из Бразилии, я заверяю в своих молитвах о молодых людях, погибших несколько дней назад в результате дорожно-транспортного происшествия в штате Сеара. В завершение встречи епископ Рима тепло приветствовал римлян и паломников из разных стран, приехавших в Ватикан. На итальянском языке он отдельно напутствовал группу подростков, готовящихся к конфирмации, из двух приходов города Озьери на Сардинии, после чего пожелал всем собравшимся благословенного воскресения.
1: Программа русской редакции Радио Ватикана окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 22 июня, католическая церковь чтит память трех великих святых прошлых веков, а также вспоминает подвиг священника, подвергшегося гонениям в 20 веке. Вспоминаем святого Томаса Мора, знаменитого английского гуманиста, писателя, автора «Утопии». Он отказался признать короля Генриха VIII главой церкви в Англии и принял мученическую смерть в 1535 году. Чтим также память святого Иоанна Фишера, епископа Рочестерского. Он был казнен в том же 1535 году за верность папе Римскому и отказ одобрить развод Генриха VIII с Екатериной Арагонской. Вспоминаем также святого Павлина Ноланского, милосердного епископа V века, выдающегося христианского поэта, который по преданию раздал все свое имущество беднякам и даже добровольно ушел в рабство, чтобы выкупить сына бедной вдовы. Сегодня также день памяти священника Игнатия Мицкевича, подвергшегося жестоким гонениям за веру. В июне 1919 года он был арестован большевиками, приговорен к смертной казни, однако был чудом освобожден войсками Деникина. Пройдя через тяжелые испытания, скончался 22 июня 1935 года в Польше. «Господи, внемли голосу невинно убиенных».
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцатого июня папа Лев XIV совершил пастырский визит в Павию и Сант'Анджело-Лодиджано. В Павийской базилике Сан-Пьетро-Ин-Чель-Доро, где покоятся мощи святого Августина, папа Лев XIV возглавил литургию слова и призвал верующих Ломбардии не поддаваться унынию перед вызовами секуляризованного мира, но смотреть на реальность глазами веры. Святейший Отец с благодарностью отметил живую многовековую традицию поместной церкви, которая неизменно присутствует в жизни города, внимательно всматриваясь в знаки времени и не теряя мужества перед трудностями передачи веры. Христианам необходим взгляд, замечающий провиденциальную десницу Божью даже среди испытаний и надежду там, где человеческий взор замечает лишь препятствия. Взгляд с верой способен распознать свет, который Святой Дух всегда излучает среди тьмы, напомнил епископ Рима, цитируя апостольское обращение Папы Франциска «Евангелии Гаудиум». Комментируя литургическое чтение, где апостол Петр называет учеников Господа «живыми камнями», папа подчеркнул, что единственным краеугольным камнем церковного пути, пастырской деятельности и благовестия остается Христос. Именно возвращение к главному помогает избежать рассеянности в многочисленных делах и сохранять единство в общем служении. Епископ Рима призвал священников и монашествующих вновь находить центр своего призвания во взаимоотношениях с Господом. Говоря о кризисе религиозной практики в современном обществе, Святейший Отец отметил важность нового миссионерского импульса. Церковь призвана сопровождать людей на пути открытия веры и возвращения к ней, предлагая радостную и освобождающую весть о Христе. Особое место в проповеди Папы занял образ святого Августина. Его путь обращения и учение о первенстве внутреннего человека особенно злободневны для современного мира, в котором многие испытывают усталость от внешней суеты и ищут подлинный смысл жизни. Особое внимание заслуживает стремление к организации сетей небольших общин, которые собираются в домах вокруг Евангелия, открытых для служения приходу. Внимание к Слову Божьему порождает духовную силу, стимулирует свидетельство в повседневной жизни, в том числе через движения и ассоциации, и побуждает быть ближе к бедным. Лев XIV подчеркнул важность университетского душепопечения и диалога с культурой. Он призвал церковь в Павии пребывать среди людей, выслушивать и сопровождать семьи, молодежь, студентов и тех, кто оказался далек от церковной жизни, соединяя традиционный путь приходов с новыми евангелизационными начинаниями.

После литургии слова в Павийской базилике Лев XIV прибыл на площадь Домо, где его встретили дети с цветами и представители местной южноамериканской общины. В кафедральном соборе папа поклонился пресвятым дарам у алтаря святого Сира, первого епископа и небесного покровителя Павии, а затем на площади Виттория встретился с горожанами, представителями властей и общественных объединений. Размышляя о богатом наследии древнего города, святейший отец призвал павийцев бережно хранить не только красоту памятников, но прежде всего человеческие связи, из которых рождается подлинная община. Епископ Рима отметил, что город является одновременно даром, полученным от прежних поколений, и ответственностью для современников. Школы, университет, больницы, приходские центры и другие общественные пространства свидетельствуют о культуре, в центре которой стоит достоинство человека и забота о ближнем. Папа уделил особое внимание понятию гражданской ответственности, призвав задуматься, что укрепляет, а что разрушает общественные связи. Он предостерег от равнодушия и гражданской неграмотности и призвал жителей заново почувствовать свою причастность к судьбе родного города. Сегодня я призываю каждого повторить про себя: «Мне не безразличен наш город, мне не безразлично здоровье ближнего, красота места, где я живу, качество жизни там, где я работаю и провожу свободное время». Обращаясь к богатой университетской традиции Павии, Лев XIV подчеркнул, что подлинная культура формирует личность человека, и научное знание должно всегда оставаться служением человеческой личности. В этом контексте он напомнил о святом Августине, чья неустанная жажда истины являет глубокую связь между верой и разумом. Папа отметил особую миссию церкви как обители веры и милосердия, открытой для каждого, особенно для бедных, одиноких и стариков. И поблагодарил многочисленных волонтеров, благодаря которым Павия богата не только материальными благами, но и добродетелями. Крест на гербе города – это гораздо больше, чем геральдический символ. Он свидетельствует, что история Павии укоренена в универсальной христианской любви. Завершая обращение, папа призвал уважать достоинство каждой человеческой жизни.

Вечером 20 июня в приходской церкви святых Антония Великого и Франческо Кабрини в Сант'Анджело-Лодиджано Лев XIV завершил однодневный пастырский визит в Ломбардию. Он помолился перед пресвятыми дарами и почтил частицу мощей святой Франчески Кабрини, покровительницы мигрантов, родившейся в этом городе. Папа напомнил, что жизнь святой Кабрини стала ответом на призыв церкви служить тем, кто оказался вдали от родины. Отказавшись от первоначального желания отправиться на Дальний Восток, по примеру святого Франциска Ксаверия, она, по наставлению папы Льва XIII, направила свою миссию к итальянским переселенцам в Америке, следуя также совету епископа Пьяченцы святого Иоанна Баттисты Скалабрини. Размышляя о феномене современной миграции, епископ Рима отметил: несмотря на изменившиеся исторические обстоятельства, этот вызов по-прежнему обращен к совести христианской общины. Источником подлинного служения неизменно остается любовь сердца Христова. Тема, которой папа Франциск посвятил энциклику «Дилексит нос», а сам Лев XIV развил ее в апостольском обращении «Дилекси те». Материнское сердце Кабрини искало мигрантов повсюду – в трущобах, тюрьмах, шахтах. Вспоминая учения предшественников, папа связал миссионерское наследие итальянской святой с духовностью сердца Иисуса и служением бедным иммигрантам. Он напомнил слова самой Франчески Кабрини: «Никакой труд не будет слишком трудным, никакая земля слишком далекой, никакой человек слишком израненным для любви сердца Иисуса». Папа призвал молодежь изучать письма и дневники матери Кабрини, в которых раскрывается ее глубокая любовь к Христу и к миссии, созерцательная жизнь и удивительная апостольская энергия. В конце обращения Лев XIV пожелал поместной церкви и сестрам-миссионеркам Святейшего Сердца Иисуса беречь деятельный и щедрый дух своей великой основательницы, идти путем единства и святости в многообразии даров и служений, помогая самым нуждающимся.

0: В воскресенье 21 июня, предваряя полуденную молитву Анджелус, святейший отец Лев XIV обратился к римлянам и паломникам с напутственным словом, посвященным миссионерскому призванию христиан. Размышляя над евангельским отрывком от Матфея, папа сосредоточился на связи между внутренним безмолвием и убедительностью веры. Святейший Отец обратил особое внимание на наставление Христа, посылающего учеников на проповедь. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что слышите на ухо, проповедуйте на кровлях». Папа отметил, что Спаситель не случайно сопоставляет услышанное на ухо, то есть в сокровенной глубине сердца, с тем, что верующие призваны открыто возвещать миру. Провозглашение Евангелия – это прежде всего передача радости, личной встречи с Ним, уникальной для каждого человека. Сила апостольства, в действительности, помимо любых техник и инструментов, основывается на действии Святого Духа в нас и на подлинности нашего ответа, подчеркнул папа. В подтверждение этой мысли Лев XIV сослался на классическое богословское наследие святого Фомы Аквинского, который определял проповедь как передачу плодов собственного созерцания, «contemplata alies tradere» – «передавать другим созерцаемое». Епископ Рима решительно опроверг стереотип о том, что глубокий духовный опыт созерцания является исключительной привилегией великих святых, монахов-затворников или отшельников. Этот путь открыт для каждого христианина, если приложить осознанные усилия среди повседневной суеты. Все мы можем делать это, стремясь среди повседневных забот сохранять моменты покоя, чтобы в безмолвии предстать перед Богом, услышать Его голос, доверить Ему свои радости и тревоги, пересмотреть вместе с Ним свою жизнь, отметил папа. Такая духовная гигиена созидает в человеке прочную и осознанную веру, превращая христиан в убедительных и свободных апостолов. Только тогда мужчины и женщины становятся способными отражать свет Евангелия в любых жизненных ситуациях, даже там, где христианские ценности остаются непонятыми или отвергнутыми. Папа напомнил, что евангелист Матфей писал свое свидетельство для общин, живших в условиях враждебности и гонений, когда соблазн поддаться усталости или страху был чрезвычайно велик. К сожалению, эта реальность остается актуальной и в наше время для многих христиан по всему миру. Как тогда, так и сейчас оставаться верными Христу – это серьезный вызов, требующий отвечать на ненависть любовью, на высокомерие кротостью, на уныние упорством. Ссылаясь на апостольское обращение Папы Франциска «Евангелии Гаудиум», Лев XIV призвал верующих укоренять свою миссию в глубоких личных отношениях с Господом. Это дает нам силы не сдаваться и продолжать передавать всем при любых обстоятельствах Его весть надежды, любви и мира. Мир так сильно в этом нуждается, подытожил папа. В заключение он воззвал к заступничеству Пресвятой Девы Марии, дабы каждый верующий смог стать истинным учеником-миссионером Господа на своем месте и в соответствии со своим призванием. После завершения традиционной молитвы Анджелус Святейший Отец обратился к паломникам с приветствием, затронув острые гуманитарные и международные темы. Свое выступление папа начал с напоминания о том, что накануне отмечался Всемирный день беженцев, который в этом году совпал с важной исторической датой – 75-летием принятия Конвенции ООН о статусе беженцев. Эта конвенция родилась для защиты тех, кто подвергается преследованиям и вынужден покинуть свою землю, дом и семью. Я выражаю надежду, что дух, вдохновлявший разработку этого важного международного инструмента, и сегодня продолжит просвещать совесть лидеров наций. никто не может отворачиваться от тех, кто ищет защиты и безопасности, заявил Святейший Отец. Он призвал мировое сообщество активно принимать жертв преследований, чтобы они могли жить с достоинством в мире и смотреть в будущее с надеждой. Обращаясь к англоязычным участникам встречи, папа приветствовал членов Международного католическо-пятидесятнического диалога. Он напомнил древний богословский принцип «lex orandi, lex credendi» – «закон молитвы – это закон веры», подчеркнув, что совместные размышления над этой истиной сегодня как никогда актуальны для созидания христианского единства. Затем папа перешел на португальский язык, чтобы выразить глубокие соболезнования паломникам из Южной Америки. «Обращаясь к паломникам, прибывшим из Бразилии, я заверяю в своих молитвах о молодых людях, погибших несколько дней назад в результате дорожно-транспортного происшествия в штате Сеара». В завершение встречи епископ Рима тепло приветствовал римлян и паломников из разных стран, приехавших в Ватикан. На итальянском языке он отдельно напутствовал группу подростков, готовящихся к конфирмации, из двух приходов города Озьери на Сардинии, после чего пожелал всем собравшимся благословенного воскресения.
1: Программа русской редакции «Радио Ватикана» окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудейтур Иисус Христос!